много песен слыхал. Я в родной стороне, в них про радость и горе мне пели.

сакса лиходей, чтоб разобою помочь.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета». Поехали!

Доброе утро! Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз, два, три. Продолжайте.

Хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92,6.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: планета. Утреннее шоу.
1: Семь утра в Чехове.
2: Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

Что там за день-то вообще? Среда сегодня у нас, 29 число. И давайте быстренько глянем на погоду. Хочется вам этого, посмотреть на погоду. Вы, скорее всего, и так видите. Я, например, вижу, что там пасмурно. Да и по желанию вставать куда-либо тоже понятно, что погода так себе. Но давайте глянем на цифры, чтобы разочароваться еще больше во всем происходящем. Так, это какой у меня день? Я просто наперед еще перемотал, а там впереди вообще ничего хорошего. Так, обещают сегодня пасмурно весь день, дожди. Пишут, что сегодня на 9 градусов холоднее, чем вчера. Да. И завтра весь день дождь. Вот такое позитивное утро, понимаете? Такое. Но есть и позитивное сообщение у меня. Оно коротенькое. Вот просто давайте одной строкой. Исследование. Двоеточие. Большинство людей с детства склонны к хорошим поступкам. Да, и, видимо, потом уже жизнь пытается всячески доказать, что хорошими делами, как там это, прославиться нельзя.

знаете, для меня до сих пор загадка, зачем люди во ВКонтакте добавляются в друзья. Вот я что-то не знаю, зачем это происходит. Одно дело, когда ты с этими людьми где-то пересекся, но все равно, кто ВКонтакте добавляется сейчас в наше время, чтобы вести какие-то переговоры заочно? Наверное, никто. Но зачем люди, которых ты знать не знаешь вообще, этим занимаются? Причем тебе ничего в этот момент не пишут. Что они хотят этим доказать, что добавляются к тебе? Причем у меня-то профиль даже не закрыт. Если ты хочешь там что-то смотреть, хотя я не знаю, что там собираешься смотреть у меня на странице, так просто посмотри и все. Зачем тебе я нужен? А потом я же нажимаю, да, принять, и все равно мне, и все равно я там ничего не делаю в этом ВКонтакте, и я давно удалился бы оттуда. Просто есть некие чаты, которые остались по каким-то вопросам рабочим больше. Вот, а так бы снес бы его, потому что он стал уже давно бесполезен, этот контакт, и делать там нечего. Возможно, он изначально был таким же. Так, у нас впереди рубрика «Пятый трек». Так, ну давайте разбирать, что я тут нашел. Нашел я какой-то новый трек группы, которая называется «Старуха». Я никогда не слышал этот коллектив. Если вы знакомы с этим коллективом, напишите. Но я вбил в интернет, говорю, кто это такие? А написано, год основания 2024. То есть всего 2 года существует коллектив, но

0: Существует он именно 2 года именно под таким названием, как я понимаю. В остальное время это были разные какие-то коллективы. Ну, как обычно, участники разных групп сливаются во что-то одно и играют. Вот к нам на Комету в Чироке приезжали и будут приезжать с августа коллективы, участники которых играли раньше в других группах. Более того, участники которых играют и поныне в других коллективах. Как вот некий Сергей, да, который к нам приезжал в составе 58 групп разных совершенно, и все время говорил, а это я. Вот, и ты такой, а что, о чем с тобой говорит? Тут ты что делаешь? Он говорит, вот то же самое, что и в других коллективах. Молодец, давай, иди отсюда. Так, Архангельск и Онега. Вот, это там, это этот коллектив родился, я имею в виду Сергей, не Сергей, Сергей. Причем он хорош, он молодец, да? Вы понимаете, это же как надо умело так играть во всех коллективах, чтоб не путаться, хотя мы задавали как раз с Ольгой вопрос ему. Это когда-нибудь было такое, что ты что-то забывал, путался, и он вроде бы ответил «было». Вот, и это не мудрено. 500 тысяч коллективов иметь за спиной, и все играют разное. И причем большинство, а может быть и все, мы, которые к нам приезжали, с его участием были оценены и слушателями, и нами очень достойно. Так, так давайте к группе «Старуха» в Архангельске. Состав этот собрался, кстати, 25 июля выступали в Москве. Недавно совсем приезжали. А вот 5 июня выпустили вот эту композицию. Соответственно, свежак, соответственно, давайте слушать. Неизвестный мне коллектив «Старуха». Я зашел на фотку, на фотки глянуть. Совершенно там не старуха поет, а было бы прикольнее, если бы пела старуха. И тогда бы я сказал, а, ну это надо слушать. А почему прикольнее? Потому что написано альтернативный какой-то там супер-мега-метал-рок. Я не слушал, давайте слушать.
1: Радио.
0: Не то.
1: Пятый трек.
0: Композиция называется «Застольная».

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Долгисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tolvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Итак, утреннее супермен крутейшее. Николай Николаевич здесь. 7:22 времечко. Слушайте, я не приспособлен к труду физическому. Я что умею, это сидеть и вот так вот в микрофон говорить и мышкой двигать. Вот это моя тема. Понимаете, но тут на даче, а это дачный сезон утреннего супермега крутейшего, нельзя просто так сидеть и разговаривать в микрофон. Надо еще что-то делать вокруг себя и что-то это как раз забор ставить. Вот. И, соответственно, я должен этим заниматься. Не один, естественно, но все-таки. И...
1: Болгарская?
0: Да, подожди-то. И, соответственно, приходится в этом всем участвовать, но очень сложно, когда ты полжизни сидишь просто вот так вот, разговаривая в микрофоны и опять-таки двигая мышки, влетать в труд физически. Первые дни было очень тяжело. Хотелось лечь и себя закопать. Даже нет, чтобы кто-то закопал, потому что копать уже больше не хотелось. Ничего. Но, знаете, какая-то есть странная история в том плане, что днями следующими уже ты как-то в это втягиваешься. И если первые дни ты думаешь, да господи, этот забор, да будь он проклят вообще, этот забор вместе со всеми этими ямами, да железяками, а потом ты уже в следующие дни как-то в это втягиваешься и думаешь, о, забор, я строю забор. Вот этими, понимаешь, руками я тут строю себе забор. Это круто. Ну, то есть уже как-то, думаешь, хочется уже, хочется. Я думаю, если вот так недельки или месяц поработать, то ты уже такой, да я, в принципе, строитель. Да я, в принципе, что-то уже и как бы должен сменить сферу деятельности, идти бетон месить. Вот, но есть сообщение, которое должно как бы оттолкнуть от этой мысли, и вот же оно. Слабоумие от работы. Тяжелый труд повышает риски деменции, написали нам. Тяжелая физическая работа повышает риск развития слабоумия на 55%, выяснили датские ученые. Нельзя этот труд приравнивать к физическим упражнениям. Я, кстати, вчера тоже думаю, вот если я там лопатой машу, да столбы ношу, вот равно ли это тому, что я посещаю спортзал? Вот, равно ли это тому? А оказывается, нет. Ученые советуют людям, занятым физическим трудом, искать способы укрепить организм, чтобы не подвергать его избыточным нагрузкам. Ну, то есть, получается, что помимо того, что ты там рельсы, шпалы, должен ты еще себя физически поддерживать, хочется-то оно того или нет. Тяжелый физический труд в полтора раза превышает риск развития слабоумия. Хотя физические нагрузки сами по себе полезны, для мозга, не стоит ими злоупотреблять, предупреждают исследователи. А вот тут как раз ты и злоупотребляешь по факту, потому что нет такого, что ты взял мешок цемента и говоришь, ну я сделаю 5 подходов по 10. Вот это, и нет этого, нет никакого расчета, никаких цифр, ты просто берешь и несешь отсюда вот туда. Вот, проанализировали там сколько-то мужчин, и оказалось, что вот на 55% повышает риск развития слабоумия, именно физический труд, потому что, я говорю, ты никак это не контролируешь. Нет никакого рядом с тобой тренера, который говорит, так, а теперь отдыхаем, там, 15 секунд. Вот этого не происходит, да. И т.д. Ну и все, в принципе, на этом исследование можно дальше не читать, оно, статья большая, но мы самое главное отсюда подчеркнули. Поэтому, кстати, вот надо где-то найти, интересно, повышает ли риск развития хоть чего-либо от сидеть и говорение в микрофон. Я таких исследований не видел, поэтому будем продолжать. Оно как-то побезопаснее, на мой взгляд. Есть, конечно, некие варианты, что тебя приедут бить, но я спрятался от вас на даче в Тульской области.

Песня про обед здесь на радио Комета в утреннем шоу. А обед, как мы помним, надо разделить с другом. Рубрика «Цифры далее». Три цифры, за ними скрываются три трека. Надо написать одну из цифр, прочувствовать, какая же композиция будет скрываться там. Так, ну давайте выяснять. Есть три цифры, 1, 2, 3, соответственно. За ними скрыты три композиции. И ваша задача понять, что же вы хотите послушать. Вот просто прислушавшись к себе хоть раз в этой жизни. И написать на 916-244-0044. Это эфирный МАКС! Туда надо написать. И не надо так кричать. Давайте думать.

что ж, есть цифра number one. И мы могли бы с вами послушать вот это. Не вышло. Мы могли бы с вами послушать вот это.

Но и с этим у нас не задалось. Ну а слушать мы будем Бритни Спирс. Композиция «Токсик». Совсем поехала бабонька.

0: шоу!
1: И вот мне тут, друзья, товарищи, слушатель пишет, что... Говорит, не слушаю себя в рубрике «Цифры». Хотел одну сначала цифру написать, хотел, чтобы послушать другую песню, но написал другую. Говорит, я не обучаем в плане того, что научиться слушать себя. И вот первое, что приходит в голову, тот ответ и правильный. Но чтобы ему стало легче, есть у меня сообщение про людей, которые тоже необучаемы, но необучаемость которых ведет к более худшим последствиям, нежели просто банально мы послушали не ту песню, которую хотел бы он. В Новокузнецке 31-летний мужчина перевел мошенникам около 3 миллионов рублей. Внимание, пытаясь купить 2 билета на спектакль. Горожанин нашел в интернете сайт местного театра, внешне похожий на официальный, и заплатил 10 тысяч за 2 билета. Однако подтверждение бронирования и сами билеты на его электронную почту так и не пришли. Мужчина обратился в техподдержку сайта. Лжеоператор заявил, что деньги, внимание, якобы заморозили из-за технического сбоя, а для их... возврата надо перевести, что еще денег. Да, что делать? Вот что делать с такими людьми, я не понимаю. Что происходит вообще в этой жизни? То есть тебе говорят, твои деньги тут заморозились. Чтоб разморозить, ты еще десятку кидай. И что ж сделал мужик? Конечно, следуя инструкциям мошенников, потерпевший перевел сначала 10 тысяч, затем 20 тысяч, чтобы разморозить те уже замороженные 20 тысяч, чтобы разморозить уже 40 тысяч, он перевел 40 тысяч, но что-то не размораживалось. Поэтому он пошел в банк, взял кредиты и начал переводить денег еще, чтобы там размораживалось. Но оно что-то как не размораживалось. Уже достигнув отметки в 3 миллиона, 31-летний житель Новокузнецка, который пытался, напомню вам, купить билеты на спектакль за 10 тысяч рублей, вдруг подумал, слушайте, наверное, обман какой-то. Подумал он об этом, знаете, когда? Когда мошенники такие, раз он нам просто переводит бабки постоянно, ему сказали внести 800 тысяч рублей. И он такой, что-то тут не так. Я уже вроде как 3 ляма перевел, еще 800. Наверное, пойду в полицию.
2: Радио «Комета». Реклама.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из 3 блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на 2 этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, я всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок, Строймастер, павильон и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Stand by all systems.
0: Радио Комета. 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Трюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: Радио Комета 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Между тем, мы переносимся в следующий час, и Люсьен Чеботина переносит нас буквально в следующие 60 минут. И мне информационная служба сказала, что сегодня все новости будут от меня. Но что делать? Будем тогда читать новости. До встречи в следующем часе.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
2: На улицах Старой Лопасни 13 часов.
3: Ну, а теперь все-таки выпуск новостей.
4: О главном.
5: Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем, поделился Сахаров. Он также заявил, что надеется на популярность новых направлений. Кроме того, глава Росжелдора сообщил о работе совместно с белорусскими коллегами над новыми проектами из-за положительных

дополнительные динамики по уже действующему приграничному сообщению. Для выпускников, набравших на ЕГЭ по 100 баллов за каждый предмет, следует выделять в вузах отдельные бюджетные места. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что такие случаи, когда учащиеся достигают самого высокого балла по каждому из предметов, случаются нечасто. На это способны только талантливые выпускники, которых Минобр должен поддержать, убежден депутат. «Мы еще давно предлагали, чтобы олимпиадники получили такое же право, какое сейчас имеют абитуриенты с инвалидностью, а именно, чтобы они могли подавать документы не в один вуз на одно место, а в несколько», — заявил эксперт. И в завершении выпуска: в первом полугодии 2026 года количество вакансий для кузнецов подскочило на 141% по сравнению с прошлым годом. Сейчас предприятия в среднем предлагают таким специалистам зарплату в 130 967 рублей. Эксперты «Авито Работа» объясняют этот ажиотаж быстрым развитием машиностроения, строительной сферы и модой на уникальные изделия из металла. Кузнецы работают со сталью, медью и алюминием, создавая детали и предметы методом ковки. Обычно компании ищут людей со средним профессиональным образованием и опытом от года до 3 лет. Однако из-за нехватки людей работодатели все чаще нанимают новичков без опыта и обучают их прямо на производстве. Также компании стали чаще приглашать на работу специалистов старшего возраста. Больше всего кузнецы нужны в крупных промышленных регионах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Между тем, программа «Рабочий полдень» плавно переходит в следующий час. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Присылайте ваши заявки, приветы и пожелания по этому телефону в программу «Рабочий полдень» и заказывайте ваши любимые песни, передавайте приветы, пожелания, поздравляйте. В общем, желайте себе любимой музыки сегодня на целый день. Так что сегодня у нас будет и программа «Романтика», мой вечерний эфир, поэтому музыку будем крутить вместе, так сказать, да? Вот, поэтому что могу сказать? Вчера включил телевизор, да, вот делая, так сказать, материал подготовительный к программе «Музыкальный глобус», и там был сериал, называется «Пармские фиалки», первый канал, да? Сериал не новый, но на самом деле про какую-то житейскую жизнь. Я вчера посмотрел, это была вторая серия, на самом деле у меня там снимается одна знакомая моей знакомой, поэтому стал смотреть, роль у нее достаточно такая странная, поэтому думаю, дай-ка посмотрю немножко, но ничего, так посмотреть можно. В общем, житейский российский сериал. Мнений много, кому нравится, кому не нравится. Но, в общем, когда смотреть нечего, можно, в принципе, и посмотреть. Вот, тем не менее, мы продолжаем наш концерт по заявкам бесплатный. Телефон прямого эфира 8, еще раз, 916-244-2044. Композиции у нас, лирические, да. Одна называется «Я принадлежу тебе» в исполнении Лени Кравица. А вторая называется в исполнении Лилая, певица такая есть, да, «Наша любовь». Так что давайте слушать пока то, что играет до рекламы. Если вы хотите что-то предложить, милости просим, я очень буду только рад, что вы...

0: нашем эфире прозвучит что-то. Ну, вот Надежда Михайловна пишет уже. Здравствуйте, пожалуйста, поставьте трек в исполнении Гая The Brothers «Санта Лючия». Да, чего-нибудь итальянского такого с итальянским колоритом не хватает. Так что Надежда Михайловна будет. Будет сейчас, во всяком случае. Ну, может быть, даже мы Лилаю двинем, а поставим Gaia The Brothers «Санта Лючия». Спасибо большое за заявку.
1: Рабочий полдень на коме.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: 92,6

0: Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: И снова здравствуйте. Снова с вами Игорь. И телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я перехожу к самой приятной части нашей передачи. Это вашим заявкам. Александр пишет. Всем чеховским привет от Сашки и Лешки. Поставьте песню Татьяны Булановой «Мой сон». Приветствую вас, Александр, приветствую, Алексей. Будет композиция Татьяны Булановой прямо сейчас, далее до Жакет. Если у кого-то есть пожелания, присылайте, у вас времени до 14.00, а также будем вечером крутить музыку в программе «Вечерний Чехов» и «Романтика». Спасибо, Александр, большое вам за заявку, то, что помните.
0: Рабочий полдень на

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем я залезаю в наш радиокалендарь и скажу, что в этот день, 29 июля 1981 года, состоялась свадьба принца Чарльза, теперь нынешнего короля Карла III, и принцессы Дианы Спенсер. Что могу сказать? Чарльза видел вживую раз. Видел. Чуть ли фотку не сделал. Но первый раз в Лондоне как-то я постеснялся подойти к его величеству. Наверное, сейчас бы, наверное, нет. Поэтому вот так вот у них, соответственно, развивались отношения. Дети, двое сыновей, уже все, как говорится, с детьми. И они уже, Диана бы могла бы стать бабушкой, но, к сожалению, увы, она погибла при очень странных обстоятельствах. Это до сих пор, как сказать, большая-большая тайна, которую до сих пор гадают. Между тем, Брайан Адамс написал композицию «Диана», которую я и поставлю. И приятно, что Брайан Адамс и про Чехов не забыл. Вот, поэтому как бы он из Дианы вроде как был знаком. Вот, так сказать, вот у нас рукопожатие, так сказать, королевской семьи через Брайана Адамса, да. Сегодня еще день тигра. Но хочу сказать, тигр такое достаточно животное, очень-очень-очень опасное. Поэтому в нашей стране есть амурский тигр, который занесен в Красную книгу. Его называют также уссурийским, сибирским, алтайским, корейским. Ну, в общем, красивый тигр, красивый. Но встреча с ним не сулит ничего хорошего. Будьте аккуратны, если вы вдруг встретитесь. И, естественно, от клетки подальше. Потому что неизвестно. Животное дикое и опасное. Тем не менее, Диана — композиция сейчас. И композиция «Тигр» группы «Абба». Конечно же, с кинонарезками. Надеюсь, вы узнаете эти фильмы.
0: Рабочий полдень на комете.

тут вот начертил вам тигра. Ну, конечно, как мог в этом в разрезе. Вот, взгляните. Товарищи, тигр в основном состоит

0: зачем здесь?
1: Зачем? Зачем и вы? Не хочу быть бифштексом.
2: Комета. Радио «Комета». Реклама.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио. Комета. 92.6 FM. Комета. Рабочий полдень.
5: Ну, действительно, лучше бифштекс на столе, чем быть бифштексом. Ну, в общем, что могу сказать? Бифштекс на обед меня ждет, поэтому я оставлю последнюю заявку от Зульфии, которая попросила группу Prodigy. Мы встретимся в Чехове, и в программе «Вечерний Чехов». Все, всем пока, пошел на обед. С вами был Игорь, и хорошее настроение.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: За перевод от близких налог не взимается, но важно соблюдать простые правила, чтобы у налоговой службы не возникло вопросов. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он напомнил, что согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы, переводы между физическими лицами, не связанные с получением дохода от предпринимательской или иной экономической деятельности, не подлежат налогообложению. Главный критерий – перевод не должен быть платой за товары, работы или услуги. Если вы переводите деньги репетитору, арендодателю или продавцу, то это уже доход для получателя, и с него нужно платить налог или быть самозанятым. А если просто помогать родным, то налог не возникает. Если компания увольняет сотрудника за использование искусственного интеллекта, обвиняя его в раскрытии закрытой информации в боте, то такие случаи могут оказаться незаконными. Сама по себе загрузка информации в ИИ-бот не является раскрытием коммерческой тайны. Поэтому это спорный вопрос, заявил RT юрист Юрий Капштык. Во-первых, работодатель обязан четко прописать в трудовом договоре, инструкциях по безопасности или иных локальных актах прямой запрет на использование внешних сервисов и пересылку документов на личную почту, подчеркнул.

заявил эксперт. Во-вторых, он призвал учитывать, что загрузка информации в нейросеть не означает автоматическое разглашение конфиденциальных данных. Как минимум, нужны доказательства. То есть для увольнения сотрудника следует сначала установить и доказать, что загружаемая VE-бот информация стала доступна третьим лицам, что в итоге привело к ущербу для компании. И в завершении выпуска. В 2026 году самыми популярными городами у абитуриентов в России стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. В местные вузы поступило больше всего заявлений в рамках приемной кампании. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на Миноборнауки Российской Федерации. Согласно данным министерства, в текущем году почти 1 300 000 человек, 94% от всех поступающих, подали заявление через портал госуслуги. В их числе 58 тысяч иностранных граждан и 19 тысяч абитуриентов, которые воспользовались специальным приложением, позволяющим пройти процедуру поступления еще до приезда в Россию. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И8. Работаем ежедневно. Телефон 8.

0: 926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай!

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, Заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.

0: akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Трюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик. Автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы.

0: И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». 92.6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
3: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета».

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в российских вузах завершится 29 августа. Для магистратуры и специализированного высшего образования крайний срок 20 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобр. Согласие на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков принимают до 1 августа, от поступающих по основному конкурсу до 5 августа. В период между этими датами и изданием приказов действуют дни тишины. Абитуриенты не могут отозвать заявление или согласие на зачисление. Это позволяет зафиксировать итоговые списки. Приказы о зачислении для квотников и олимпиадников опубликуют 3 августа, для остальных бюджетников 7 августа. Напомним, приемная кампания стартовала 20 июня. Российские железные дороги опровергли сообщение о введении изменений в правила перевозок пассажиров с 1 августа. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании. Некоторые издания ранее писали, что с указанной даты якобы ужесточатся требования к перевозке багажа и порядку проверки билетов. Информация, распространяемая в ряде СМИ о якобы планируемых изменениях, не соответствует действительности, заверили в РЖД. Между тем, российские железные дороги возобновили продажу билетов на поезда, следующие на юг, на октябрь 2026 года. Реализация проездных документов была приостановлена из-за корректировки расписания и ремонта инфраструктуры. И в завершении выпуска: сэкономить на подготовке к школе поможет создание капсульного гардероба для ребенка. Об этом газете РУ рассказали эксперты. Главная ошибка родителей – покупать слишком много. На самом деле школьный гардероб строится вокруг базы – 10-15 вещей, которые легко миксуются между собой, заявили специалисты. Они рассказали, что в капсульном гардеробе должны быть блузки и рубашки. При этом эксперты отметили, что хорошо работают модели в полоску с воротником. Специалисты посоветовали приобрести 1-2 белых рубашки для торжественных линеек, остальные на каждый день нейтральных цветов. Что касается низа, то, как считают эксперты, достаточно одной юбки и одних брюк для девочки или 2 пар брюк для мальчика. Специалисты отметили, что в капсульном гардеробе также могут быть жилет, кардиган или джемпер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Это реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Rumors spread around United Texas town. About the shack outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Про автосервис на Советской 72/2. Звоните нам.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем, поделился Сахаров. Он также заявил, что надеется на популярность новых направлений. Кроме того, глава Росжелдора сообщил о работе совместно с белорусскими коллегами над новыми проектами из за положительной динамики по уже действующему приграничному сообщению. За перевод от близких налог не взимается, но важно соблюдать простые правила, чтобы у налоговой службы не возникло вопросов. Об этом в беседе с газетой «Ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он напомнил, что согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы, переводы между физическими лицами, не связанные с получением дохода от предпринимательской или иной экономической деятельности, не подлежат налогообложению. Главный критерий – перевод не должен быть платой за товары, работы или услуги. Если вы переводите деньги репетитору, арендодателю или продавцу, то это уже доход для получателя, и с него нужно платить налог или быть самозанятым. А если просто помогать родным, то налог не возникает. И в завершении выпуска. На данный момент россиянам в среднем нужно около 5,5 месяцев на поиск работы. Для ускорения этого процесса соискатели обращаются к менторам и различным экспертам, однако важно, чтобы они не советовали врать в резюме. Это может ухудшить ситуацию, предупредил руководитель Международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Он пояснил, что профессиональный рекрутер своевременно определит ложь в резюме, а если даже этот этап удастся пройти, то впоследствии нанятого сотрудника разоблачат работодатель. За это грозит увольнение по статье, после чего в будущем вернуться к работе и выполнять свои обязанности будет непросто, предупредил эксперт. Он также посоветовал избирательно относиться к менторам, стараясь избегать тех, кто советует грязную игру с приукрашиванием и ложью в резюме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Комета. 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем начинает свою работу. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Я вновь вернулся в эфир. И сегодня я до 20.00 с вами. И ожидаем программу «Романтика», как всегда, по средам. Поэтому заявок, возможно, будет гораздо больше, чем в обычные дни. Итак, мы начинаем наш концерт бесплатных заявок, приветов и пожеланий Владимиром Кузьминым. Композиция называется «Девушка из ниоткуда». И далее немного рекламы, после чего, естественно, «Вечерний Чехов» ожидает ваши заявки, приветы и пожелания по телефону 8-916-244-2044. Между тем, я хочу сказать, что «Комета» радиостанция появилась в Яндекс.Музыке, поэтому ищите ее там, и прямой эфир можно слушать тоже там. Поэтому радио «Комета» транслируется посредством обычного FM-диапазона, который мы слушаем в радиоприемниках дома, в машине, везде, где бы там, либо из динамиков, да, либо посредством интернета по всему миру, причем, надеюсь, когда-нибудь через спутник. Вот, поэтому начинаем наш концерт бесплатных приветов и пожеланий. Владимир Кузьмин. И до 20.00 Игорь в вашем распоряжении крутит ваши любимые песни, приветы передают, ваши пожелания исполняет.
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама.

0: Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета.
2: 92,6 FM.
1: Радио Комета. Реклама.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6 FM.
0: Вечерний Чехов на радио Комета 92,6 FM.
6: Местом рабочий полдень. Вечерний Чехов продолжается, да, но это продолжение, можно сказать, дневного эфира рабочего полдня. Возможно, у кого-то сейчас вечерний полдень, я не знаю, как сказать правильно, но вечерний Чехов, так сказать, может работать и в радиоприемниках у того, кто сейчас заступил на вечернюю смену. Поэтому я хочу сказать, что я желаю вам хорошего настроения и немного зарядить вас так энергией на дальнейший труд, который у вас будет буквально, может быть, даже до утра. Поэтому программа «Вечерний Чехов» для тех, кто сейчас

0: естественно, возвращается с работы. Ну и для тех, кто, конечно же, на эту работу заступает. И тем более мы, как программа, не только музыкальная, но и в том числе и развлекательная, но в том числе и просветительская. Поэтому я заглядываю в наш радиокалендарь и скажу вам такую вещь о том, что сегодня 190-летие отмечает Триумфальная арка в Париже. Но тот, кто был в Париже, на самом деле, хотя бы хоть раз, да, естественно, это место на Елисейских полях, площадь Звезды, это называют, да, вот это место. Это Триумфальная арка стоит, и на фотографии видно, что в разные стороны, так сказать, улицы идут, и сходятся вот в этом месте площадь Звезды, естественно, и Триумфальная арка там стоит. Триумфальную арку открывали при Наполеоне, точнее, строилась, да, и, естественно, она была построена, ну, в честь, скажем так, победы французских войск, да, но на самом деле у нас в России есть в Москве своя Триумфальная арка, да, и, естественно, я посмотрел, например, да, в чем, как бы, разница нашей и французской. Но, в принципе, различий не так много, потому что Наполеон строил ее в честь героев. Мы тоже построили в честь героев, естественно, войны в 1812 года, победы над Наполеоном. Вот. И Парижская и Московская Триумфальная арка возведены как памятники военным победам. В общем, еще римляне давно возводили такие арки, поэтому мы тоже сделали точно так же. Но наша Триумфальная арка еще стояла в свое время на Тверской заставе, а потом ее, соответственно, перекатили на Кутузовский проспект. В общем, все, так сказать, к воде 1812 года. Вот, поэтому даже когда строили вот эту французскую Триумфальную арку, это было даже при писателе Гюго, который, кстати, когда возводили эту арку и смотрел на имена героев, которые там были, скажем так, выгравированы. Вот, поэтому, естественно, в гравировке не было имя его отца. И он был, конечно же, немного возмущен, почему не было вот его отца, генерала, когда он тоже участвовал, так сказать, в этих французских, так сказать, походах. Вот, поэтому, что могу сказать, наша арка тоже красивая, и действительно, они обе очень большие, массивные, и стоят буквально, ну, практически в нужных местах, потому что Кутузовский — это, как бы, ну, практически тоже центр Москвы, вот, поэтому вот так вот. Что касается музыки, думаю, ну, что ж там про Триумфальную арку-то? Наверняка кто-то должен, ну, что-то есть наверняка, потому что это такое сооружение, про которое, как бы, люди, ну, должны какой-то, так сказать, гимн создать, да, потому что это место, где, я говорю, реально во Франции фотографируется Триумфальная арка, Елисейские поля, что еще, Эйфелева башня. И, в общем, должно быть какое-то произведение посвященное. Нашел. Мирей Матье. Но опять почему-то на немецком языке. Не могу понять. Почему так непатриотично, Мирей Матье? Непонятно. В общем, при встрече спрошу. Вот. Поэтому давайте послушаем Мирей Матье. И тот кусочек буквально, так сказать, нашего впечатления нашего туриста. Прям совсем прям быстро. Что касается Москвы, то я взял финскую певицу Паулу, которая про Москву поет, в которую она просто влюблена. Поэтому наконец-то когда-нибудь, может быть, опять пойдут поезда, так сказать, из Санкт-Петербурга в Хельсинки, и мы, так сказать, снова будем нормально, так сказать, ездить, как мы в старые добрые времена путешествовали. Все. Теперь музыка. Естественно, если у кого-то есть пожелания, заявки, привета, присылайте 8-916-244-00-44.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.
2: Я на площади Шарль-де-Голля, это самый центр Парижа, как я понял, даунтаун ихний. Позади меня всемирно известная Триумфальная арка Парижа.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов плавно отбил практически первый час. У нас еще целый час ваших заявок, приветов и пожеланий. Вот, заглянем, естественно, в наш еще раз радиокалендарь, посмотрим, соответственно, какие новости у нас, скажем так, есть. Вот, поэтому посмотрим, что такого интересного и хорошего, чтобы, так сказать, для настроения новости сегодняшнего вечера у вас были в кармане, можно сказать, да. Поэтому мы говорим только о хорошем. Только о хорошем стараемся, но есть уж, конечно, какая-то важная вещь, которая, ну, нельзя как бы не упомянуть, это мы всегда. Итак, Валерий Сюткин заканчивает этот час. До встречи в следующем часе после выпуска новостей.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем, поделился Сахаров. Он также заявил, что надеется на популярность новых направлений. Кроме того, глава Росжелдора сообщил о работе совместно с белорусскими коллегами над новыми проектами из-за положительной динамики по уже действующему приграничному сообщению. За перевод от близких налог не взимается, но важно соблюдать простые правила, чтобы у налоговой службы не возникло вопросов. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он напомнил, что согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы, переводы между физическими лицами, не связанные с получением дохода от предпринимательской или иной экономической деятельности, не подлежат налогообложению. Главный критерий – перевод не должен быть платой за товары, работы или услуги. Если вы переводите деньги репетитору, арендодателю или продавцу, то это уже доход для получателя, и с него нужно платить налог или быть самозанятым. А если просто помогать родным, то налог не возникает. И в завершении выпуска. На данный момент россиянам в среднем нужно около 5,5 месяцев на поиск работы. Для ускорения этого процесса соискатели обращаются к менторам и различным экспертам, однако важно, чтобы они не советовали врать в резюме. Это может ухудшить ситуацию, предупредил руководитель Международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Он пояснил, что профессиональный рекрутер своевременно определит ложь в резюме, а если даже этот этап удастся пройти, то впоследствии нанятого сотрудника разоблачит работодатель. За это грозит увольнение по статье, после чего в будущем вернуться к работе и выполнять свои обязанности будет непросто, предупредил эксперт. Он также посоветовал избирательно относиться к менторам, стараясь избегать тех, кто советует грязную игру с приукрашиванием и ложью в резюме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на Радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов с Игорем пришел в следующий час. У меня заявка от Сергея, который опять написал нам несколько треков, которые он хотел бы услышать. Ну, пожалуй, я начну как бы этот трек-лист листать. Значит, Гоша Куценко «Капли» и дальше Наталья Ветлицкая «Слова», после чего реклама. И впереди еще будет Данка, Лолита и что? И Майданов. Вот. Поэтому сегодня будем слушать песни, которые слушать хотят именно наши радиослушатели, вот, частично. Вот, поэтому я тут приготовил еще маленький такой, новость, скажем так, да, которую слепо подкрепил, так что, если у меня там что-то не получится, не ругайте, здесь у меня вот такой вот небольшой маленький суборчик получается. Все, начинаем, значит, следующий час. Гоша Куценко, «Капли», Ветлицкая, Наталья и Сергей Мазаев, «Слова, что ты не скажешь». Прямо сейчас.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Чехов, заводская 1/1.
6: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
6: opt-akb.ru.
5: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
3: Вечерний Чехов продолжается, между тем Иван уже буквально совсем близко к нам сюда, и программа «Романтика» будет 101%. Вот, поэтому я перехожу к музыкальным новостям, которые случились в этот день, 29 июля. И скажу, что в этот день песня группы Doors «Зажги во мне огонь» возглавила американский хит-парад 100 и удерживала первое место 3 недели. Эта песня популярная, эту песню перепевали все. Уже, как говорится, эта песня входит в 100 лучших мелодий всемирного, так сказать, столетия 20 века, да, и композицию эту сочинил, как бы, в основном, как сказать, в основе этой песни лежит буквально сэмпл Робби Кригера, который, так сказать, каждый участник, конечно же, писал к этому сэмплу слова, но на самом деле Робби Кригер был основным, так сказать, воодушевителем этой песни, хотя задание было дано всем четверым участникам чуть там накатать какую-нибудь песню, да, и придумать композицию. И Робби Кригер буквально отнесся к этому серьезнее всех. И, в общем, он придумал, так сказать, текст о четырех стихиях: в воздухе, земле, воде и огне. И, в общем, придумал строчку «Come on, baby, light my fire». «Давай, детка, зажги во мне огонь». Ну, в общем, группа вся работала, но Робби Кригер, так сказать, переплюнул всех. И, естественно, эта песня потом вошла в легендарный список песен, которых буквально исполнял весь мир и многие группы, ну, например, группа «Бакара». Я буквально вслепую сейчас, не знаю, не ругайтесь, у меня там что-то не получится. Я буквально тут линейкой мерил для того, чтобы вот эти вот концовки, вот эти концы и начало свести. Поэтому 8 сантиметров у меня получилась разница, и мне надо было сделать 8 сантиметров, вот этот вот уголочек буквально между этими песнями сравнять. Между тем, в этот день, 29 июля, по-моему, тоже в 67-м тоже, вру, в 1965-м, думаю, запамятовал, фильм-то у меня есть дома на кассете. Фильм «Help» группы Beatles состоялся, да, в Лондоне. Королева приехала, посмотрела, дала добро. Типа, показываем, транслируем, да, в общем, экспортируем. В общем, позже фильм получил первый приз на фестивале в Рио-де-Жанейро. Beatles всегда делали какие-то фильмы, какие-нибудь, да, это была такая маркетинговая стратегия, которая дала

0: потом путь многим звездам, которые также начали по всему подобию делать такие музыкальные фильмы. Ну, например, Spice Girls, да, Spice Girls и там еще куча-куча всяких групп. Вот, поэтому слушаем Light My Fire в исполнении Дорса Бакары, ну, а дальше песня Help в исполнении группы Beatles. Поэтому я сам не знаю, что там получилось. Мне прям любопытно.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Вечерний Чехов на Радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов продолжается. Между тем, я сегодня читаю вот новости, да, и пишут, агентство ТАСС пишет, создателя Telegram Павла Дурова в России могут приговорить к пожизненному лишению свободы, если будет установлена его вина. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил адвокат Владимир Жребенков. Ну, в общем, что могу сказать? Ну, вообще, меня такое сообщение как бы, да, немного насторожило, да? Вот, поэтому здесь нужно буквально все-таки почитать и посмотреть поподробнее, что там еще про это пишут, да? Ну, скажем так, вот пишут о том, что после обвинения как бы Дурову, как бы никто пока Telegram официально, так сказать, по-моему, не запрещает пользоваться, да? Ну, вот я, во всяком случае, вот сейчас вот так вот прочитал, да? Вот, но действительно, сообщение такое, как бы, ну, затрагивает, так сказать, мозг. И хочется узнать об этом побольше. Почему, что и как и зачем. Вот поэтому будем следить за данными сообщениями в интернете. Итак, у меня последняя заявка сегодня от Сергея, который попросил композицию «Лолита и Майданова», «Территория сердца» называется, да, спасибо за эфир. Сергей, спасибо, я думаю, мы, в принципе, все сыграли о том, что вы попросили, но, тем не менее, если у кого-то есть пожелания, приветы, и вы хотите прислать ваши заявки на ваши любимые песни, присылайте по телефону 8-916-244-2044, потому что еще программа «Романтика» вас ждет в течение 2 часов с 20.00 далее, с Иваном, поэтому на что заявок еще не закрыт, скажем так, еще не закрыт, поэтому «Территория сердца» сейчас играет Денис Майданов и Лолита прямо сейчас. Дальше будет «Эмигрант», 92-й год, классика американского журнала Billboard, «Baby Baby». И если у кого-то есть пожелание прислать заявку на вашу любимую песню, присылайте. С большим удовольствием будем играть. Время еще есть. Как минимум минут 13 у вас в запасе есть. Поэтому жду ваше сообщение посредством SMS и Макса. WhatsApp и Telegram не работают, поэтому присылайте, соответственно, сообщение в нашем мессенджере Макс. И обычной смс-чикой. Можно позвонить в прямой эфир, заявка будет выполнена еще быстрее. Поэтому присылайте заявки в рабочий... Ой, вечерний Чехов. Да, в рабочий полдень тоже. Это было бы тоже неплохо. Поэтому жду ваших заявок, приветов, пожеланий. Иван тоже вот сейчас, так сказать, примет от меня, вас, мои радиослушатели, в свои заботливые руки.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Чехов на Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».
2: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», заканчивается. Я вас передаю заботливой ручке Ивана, который рядом, прям со мной стоит.
3: Добрый вечер, любимый город Чехов.
2: Вот. А я говорю вам всем до свидания, и завтра в «Вечернем Чехове» встретимся. Все, Джина Джи и я прощаюсь с вами, и Иван вас встречает. Пока!

0: Карила Пасні, 20.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С 2020

0: 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Луг до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем, поделился Сахаров. Он также заявил, что надеется на популярность новых направлений. Кроме того, глава Росжилдора сообщил о работе совместно с белорусскими коллегами над новыми проектами из-за положительной динамики по уже действующему приграничному сообщению. За перевод от близких налог не взимается, но важно соблюдать простые правила, чтобы у налоговой службы не возникло вопросов. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он напомнил, что согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы, переводы между физическими лицами, не связанные с получением дохода от предпринимательской или иной экономической деятельности, не подлежат налогообложению. Главный критерий – перевод не должен быть платой за товары, работы или услуги. Если вы переводите деньги репетитору, арендодателю или продавцу, то это уже доход для получателя, и с него нужно платить налог или быть самозанятым. А если просто помогать родным, то налог не возникает. И в завершении выпуска. На данный момент россиянам в среднем нужно около 5,5 месяцев на поиск работы. Для ускорения этого процесса соискатели обращаются к менторам и различным экспертам, однако важно, чтобы они не советовали врать в резюме. Это может ухудшить ситуацию, предупредил руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян. Он пояснил, что профессиональный рекрутер своевременно определит ложь в резюме, а если даже этот этап удастся пройти, то впоследствии нанятого сотрудника разоблачат работодатель. За это грозит увольнение по статье, после чего в будущем вернуться к работе и выполнять свои обязанности будет непросто, предупредил эксперт. Он также посоветовал избирательно относиться к менторам, стараясь избегать тех, кто советует грязную игру с приукрашиванием и ложью в резюме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Добрый вечер, любимый город Чехов. В эфире Иван Карпов, и мы начинаем вечер романтики на самой замечательной радиостанции в мире «Комета» 92,6 FM. На данный момент за бортом радиостанции идет дождь, плюс 15. Многие говорят «поехали», я говорю «полетели».

0: 92.6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строй Мастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Ой, что-то я замучился, что-то как-то это закрутился, завертелся. Среда, средец, половина рабочей недели, конец. Такая погода, прям тянет сон. Но не до сна, друзья мои. 8-916-244-0044. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий, признания в любви. Все ко мне, друзья, все сюда.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 7.

0: 70 или на сайте www.elvisjarvi.ru.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92,6.

0: Томск основан 7 октября 1604 года. В тот год в Москву ко двору Бориса Годунова прибыло посольство небольшого племени иуштинских татар во главе с князем Таяном. Он просил принять свой народ под власть русского царства и основать на реке Томь острог для защиты иуштинцев от нападений воинственных соседей. Основать город Борис Годунов доверил казачьим атаманам из Сургута и Тобольска. Для возведения острога было выбрано место на правом берегу реки Томи, давшее имя будущему городу. Сегодня Томск имеет почетный статус исторического города и считается старейшим образовательным и научным центром Сибири. В городе действуют 9 вузов, 15 НИИ и особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Путеводитель. Томск расположен на востоке Западной Сибири, на берегу реки Томь, в 50 километрах от места ее впадения в Обь. Томский аэропорт принимает рейсы из Москвы, Краснодара, Уфы, Омска, Нижневартовска, Владивостока и других больших городов. Фирменный поезд «Томич» идет из столицы до Томска чуть больше 2 суток. Исторический телеграф.
1: С местного населения практически всех сибирских городов с 15 по 19 века собирали ясак – налог в царскую казну, чаще всего пушниной. Семья каждого томского охотника отдавала в казну по 10 соболей в год. В конце 19 века Томск стали называть сибирскими Афинами. Такое прозвище у города появилось благодаря первым в Сибири университету и высшему техническому учебному заведению. К началу Великой Отечественной войны Томск уже имел славу города науки и вузов. Каждый 12-й его житель был студентом. Сейчас студенты составляют 5-ю часть населения города. Уже в 21 веке недалеко от Томска был обнаружен самый большой в мире муравейник. Его высота составляет 2,5 метра, а в диаметре он более 5 метров.
0: Как красиво! Историческая часть Томска сохранила уникальность городского ландшафта. Каменные застройки губернского города 19-го начала 20 веков и деревянные застройки, украшенные старинной резьбой. Образцы томского зодчества, деревянного и каменного модерна, сибирского барокко и классицизма признаны крайне редкими не только по меркам нашего государства, но и на международном уровне. Также город знаменит своими необычными памятниками. Памятник счастью представляет собой сытого волка из мультфильма «Жил-был пес». У здания горэлектросетей установлен памятник электрику, у роддома памятник капусте, а у входа в главную гостиницу города памятник домашним тапочкам. А забавные памятники отпечаткам ног, клавиатуре и сантехнику мы найдем на следующей остановке нашего путешествия в городе Екатеринбурге.

0: на улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: Радио «Комета».
3: Вот так. Первый час романтики отлетел в сторону, второй полетел вперед.

0: Радио «Комета».
1: Нежданно-негаданно старшая сестра, да, исполняет Татьяна Буланова для Кирилла. Музыкальная заявка.

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: А вот Людмила попросила песню «Золотые косы» в исполнении Натальи Ветлицкой. Вы также можете это все сделать по номеру 8-916-244-0044. Не стесняемся.

Такое стихотворение прислали мне, друзья. Мы должны быть благодарны. За супруга, который храпит по ночам, значит, он не у любовницы. За сына, который непрерывно то смотрит телевизор, то играет в компьютер, значит, он не ходит где-то по дворам. За налоги, которые вы платите, значит, у вас есть работа. За посуду, которую нужно мыть после вечеринки, значит, у вас есть друзья. За одежду, которой становится маловато, значит, у вас достаточно еды. За вашу тень, значит, вокруг вас много солнечного света. За место в самом конце паркинга, значит, вы еще способны ходить, и мало того, у вас есть машина. За даму, которая ужасно орет вам в ухо, значит, вы еще способны слышать. За гору стирки, значит, в вашей семье есть еще что надеть. За усталость в конце дня, значит, вы еще можете поработать на славу. За будильник, который будет вас ни свет, ни заря, значит, вы еще живы. А кто же прислал-то? А, Наталья прислала. Фамильярничать не будем. Давайте присылайте музыкальные свои заявки. Не стесняйтесь. 8-916-244-00-44.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

пошла вода горячая. Для тех, кто работает от зари до ночи, ребята, берегите себя и свое здоровье.

Мы все куда-то летим, летим, летим. Вперед куда-то в неизвестность. В погоне за счастьем иногда нужно просто остановиться и быть счастливым. А если рядом с тобой твоя вторая половинка, почему бы прям вот взять ее за руку, а потом за вторую, и так немножко повальсировать, прям остановиться и повальсировать.

0: прилетела заявочка от Сергея. Здравствуйте, с прошедшим днем крещения. Я бы сказал, уже с наступившим днем крещения, которое проходило вчера. Всем мира и добра, хватит уже войны. Мы все русские люди и братья. Поставьте, пожалуйста, шамана «Я русский». После будет обязательно шаман «Я русский».
1: Да?

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».
2: 92.6 FM.

Вера Сарамазотти. Попросила София. Ну что ж, слушаем, наслаждаемся. 8-916-244-00-44. Давайте подтопим, накидаем дровишек, чтобы было погорячее.

мета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

О, как время пролетело. 21.55 на Кометовских. Пора прощаться, друзья мои. Услышимся уже в августе. Ой, воскресенье, день ВДВ и день РЖД. Да. Я вот представляю еще день Ильи. Да, Илья, бывший, ну, как бывших ВДВшников не бывает, и работает в РЖД. Вот как. На его пути лучше не встречаться в воскресенье. Ладно, всем успехов, удачи. С вами был Иван Карпов на самой замечательной радиостанции в мире. Комета 92.6 FM. Услышимся.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Радио Комета. 92.6

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Печальная история Сида Барретта, одного из основателей и участников первого состава группы Pink Floyd, хорошо известна поклонникам. До сих пор идут споры о том, нравственно ли было выгонять из группы человека, который стоял у ее истоков, пусть даже он настолько непрофессионально и даже безобразно себя вел. Как бы то ни было, но песня Shine On You Crazy Diamond — это посвящение музыканту.

Сид Барретт после расставания с Pink Floyd заходил в студию во время записи будущего альбома, и его жалкий вид вызвал слезы у Роджера Уотерса. По иронии судьбы, Сид появился как раз в тот момент, когда шла работа над вокальной частью, посвященной ему песни. Композицию написали Роджер Уотерс, Дэвид Гилмор и Ричард Райт. Сочиняя музыку, они отталкивались от первого гитарного проигрыша, который можно услышать в «Shine on You Crazy Diamond». Далее каждый из них что-то добавлял к песне, основную фразу, ставшую названием, придумал Гилмор. Но мысли о бывшем товарище постоянно терзали Уотерса. Он сам уже не помнит, как получилось, что он начал писать посвящение Сиду, в котором попытался выразить свое отношение к нему. Более того, создается впечатление, что Роджер оправдывается в песне, ведь именно он настоял на изгнании Барретта.

0: Изначально Shine On You Crazy Diamond предназначалась для предстоящего концертного тура группы по Франции, где она впервые прозвучала. После этого ее решили включить в альбом, так как она идеально вписывалась в общую идею пластинки Wish You Were Here. Песня, как известно, состоит из 9 частей, и ее общая длительность превышает 26 минут. Первые 5 частей открывают альбом, а последние 4 завершают его. Разбить композицию предложил Роджер Уотерс, и остальным членам Pink Floyd, за исключением Гилмора, эта мысль понравилась. Критики и публика в целом восприняли песню доброжелательно, хотя некоторые посчитали текст едва ли не оскорблением Сида Баррета. В заключительной части трека очень тихо звучит отрывок песни «See Emily Play», которую написал сам Сид Барретт. При работе над песней музыканты прозвали грустные гитарные ноты темой Сида.
1: Такая знакомая песня. Stand by all systems. Радио Комета. 92.6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Ты раз

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио. Радио. Комета.

я вспоминаю ядреню феню. Как можно было это все забыть за дверью? Ключи от дома, чехол гитары, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста, не в ту канал.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клево, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

еду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

Леса ведь видел я немало, и в журналах, и в кино. Но ни одна из них не стала лучше, милой, все равно. И даже сам я не заметил,